Республики Молдова через Европейский фонд мира достигнет 317 миллионов евро. В Молдове готовят программу деятельности нового правительства. На этой неделе будет подготовлена программа деятельности правительства, которую представят парламенту для получения вотума доверия. Назначенный премьер-министр Василий Тофан сообщил, что проведет консультации с отраслевыми ассоциациями, гражданским обществом и парламентскими фракциями. Также он обсудит с министрами главные задачи на ближайший год, существующие проблемы и приоритеты, связанные с европейской интеграцией. Напомню, президент Майя Санду после консультации с парламентской фракцией выдвинула Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова. Во вторник 24 сотрудника Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы отправятся в Грецию для участия в миссии по оказанию помощи в борьбе с лесными пожарами. Контингент будет доставлен наземным транспортом. В его составе специалисты по тушению природных пожаров и 7 единиц специальной техники. Молдавские спасатели будут размещены в районе Салоник и при необходимости будут привлечены к ликвидации очагов сгорания. Это уже четвертый год подряд, когда пожарные из Молдовы помогают Греции в борьбе с масштабными пожарами, которые сейчас усиливаются из-за засухи и сильного ветра. 7 гектаров пшеничного поля сгорели в результате пожара в селе Тудора, район Штефанводы. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось не допустить распространения огня. Были спасены 39 гектаров зерновых культур. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место прибыли 2 пожарных расчета. Возгорание, охватившее пшеничное поле и сухую растительность рядом с ним, было полностью ликвидировано примерно через час. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что поджигание сухой травы, стерни и растительных остатков представляет серьезную опасность, поскольку огонь может быстро распространиться и нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям, лесам и хозяйствам. За последние 24 часа пожарные Молдовы выезжали на тушение 13 возгораний сухой растительности. Горы пластика, медицинские отходы и документы, выданные в Румынии, были обнаружены на свалке возле села Порумбень района Криулень. Кадры из полигона опубликовала Национальная экологическая гвардия, после чего они получили широкий резонанс в социальных сетях. Свалка находится под управлением примэрии коммуны Пашкань и была создана на месте бывшего каменного карьера. Согласно документам, полигон был закрыт в прошлом году, однако местные жители утверждают, что отходы туда продолжали завозить. Жители опасаются экологических последствий и требуют объяснений от руководства коммуны. По их словам, ранее на свалке уже происходили пожары. Инспекторат по охране окружающей среды начал проверку. Специалисты оценят возможный ущерб природе, а найденные документы будут переданы компетентным органам для дальнейшего расследования. И о погоде в Молдове. Во вторник, 14 июля, преимущественно на севере и в центре страны пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 30 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: Bună dimineața! Emoții pentru candidații înscriși la sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. În aceste momente începe procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele pentru proba la limba de instruire.
3: Și de această dată este alături de noi Diana Cojocaru, reprezentantă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta în direct modul în care se desfășoară acest examen.
4: Bună dimineața! Stimați candidați! Astăzi, 14 iulie 2026, aveți o nouă oportunitate de a susține proba de examen la limba de instruire. Priviți cu încredere această zi și concentrați-vă asupra ceea ce puteți demonstra acum. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item și să valorificați pe deplin competențele formate pe parcursul anilor de studii. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de bacalaureat, vă rugăm să verificați atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru proba de examen la limba de instruire, limba și literatura română sau limba și literatura rusă. Proba organizată astăzi, 14 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 1. Repet, toate plicurile cu materialele pentru proba de examen organizată astăzi, 14 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 1. Succes!
2: Ați urmărit în direct la Radio Moldova deschiderea plicurilor cu subiectele pentru proba la limba de instruire în cadrul sesiunii suplimentare a examenului național de bacalaureat.
3: Tuturor candidaților le dorim calm, concentrare și încredere în ceea ce au învățat. Mult succes la examen!
1: Ascultați Radio Moldova.
5: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня Молдова открывает шестую главу переговоров с Европейским Союзом. А по каналу Кишинеу просит повысить тариф на воду более чем на 11%. Послы Евросоюза вновь соберутся сегодня, чтобы утвердить 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении войны в Иране. Подробности в выпуске. Сегодня Молдова открывает шестую главу переговоров с Европейским Союзом. Внешние отношения. В Брюсселе начинается третья межправительственная конференция Республики Молдова «Европейский Союз». Делегацию из Кишинева возглавил исполняющий обязанности премьер-министра Евгениус Макеску, который выступит со вступительной речью на форуме, а заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов представит переговорную позицию по этому кластеру. В конце конференции Усмокеску проведет совместную пресс-конференцию с представителями европейских институтов. Повестка дня визита также включает встречи с представителями европейских институтов, посвященные продвижению процесса европейской интеграции, укреплению экономического и торгового сотрудничества, а также подготовке следующих этапов переговоров о вступлении. Напомним, что 15 июня 2026 года были открыты переговоры о вступлении по первому кластеру «Фундаментальные ценности». АП канал Кишинев просит повысить тариф на воду более чем на 11%. Жители Кишинева могут столкнуться с очередным повышением платы за воду и канализацию. Компания АП канал Кишинев подала в Национальное агентство по регулированию в энергетике заявку на пересмотр тарифов, объясняя необходимость увеличения ростом эксплуатационных расходов. Согласно предложению оператора, тариф на питьевую воду может вырасти с 13 леев 99 банов до 15 леев 55 банов за кубометр. Это означает повышение примерно в 11,2%. Тариф на услуги канализации предлагается увеличить с 7 леев 40 банов до 7 леев 68 банов за кубометр, что составляет рост почти в 4%. ВАП и канал Кишинеу заявляют, что пересмотр тарифов связан с увеличением затрат на деятельность предприятия. Согласно расчетам компании, общие расходы на 2026 год могут составить около 965 миллионов леев, тогда как оценка на РЭС составляет примерно 923 миллиона леев. Среди основных факторов роста расходов оператор указывает увеличение затрат на оплату труда, электроэнергию, амортизацию оборудования и другие обязательные платежи. В столичная мэрия возобновила тендер на реставрацию исторического здания после двух неудачных предыдущих попыток. Власти заявляют, что в первом конкурсе не было зарегистрировано ни одного участника, а во втором единственное представленное предложение было признано несоответствующим требованиям. Однако градоначальник Ион Чебан заявил, что муниципалитет постарается привлечь больше компаний, в том числе из-за рубежа, чтобы обеспечить конкуренцию в тендере и выбрать подрядчика с опытом реставрации исторических памятников. Стоимость проекта составляет приблизительно 96 миллионов леев, а работы будут проводиться в несколько этапов и включать реставрацию фасада, восстановление крыши, а также модернизацию инженерных сетей. Сегодня группа молдавских солдат примет участие в традиционном параде, организованном в Париже по случаю Национального дня Франции. По данным Министерства обороны, нашу страну на мероприятии будет представлять знаменосцы роты почетного караула Национальной армии. Солдаты пройдут по Елисейским полям вместе с представителями французских вооруженных сил и других стран-партнеров. Мероприятие пройдет в присутствии высокопоставленных должностных лиц Французской Республики и гостей из других государств. Военное формирование Молдовы возглавит майор Виталий Жосан, а государственный флаг будет нести Серджо Чебурчиу. Отмечу, что это уже второе участие военнослужащих Молдовы в военном параде в Париже. Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 120 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны Республики Молдова. Решение было одобрено Советом Европейского Союза в рамках Европейского фонда мира. Объявленный Европейским Союзом пакет предусматривает закупку систем ПВО средней дальности для национальной армии. Таким образом, новая помощь дополняет поддержку, ранее оказываемую в рамках Европейского фонда мира для развития возможностей воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. По мнению Совета ЕС, инвестиции повысят оперативную эффективность национальной армии и улучшат возможности защиты гражданского населения. Министерство иностранных дел Молдовы приветствует это решение и заявляет, что поддержка будет способствовать модернизации средств противовоздушной обороны, обеспечению безопасности воздушного пространства и защите граждан. С учетом нового транша поддержка, предоставляемая Республике Молдова в рамках Европейского фонда мира, достигает 317 миллионов евро, начиная с 2021 года. Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении войны в Иране. Дональд Трамп в послании Конгрессу США сообщил, что 7 июля войска нанесли оборонительные удары по целям на территории Ирана. Уведомление вновь обостряет конфликт между Капитолийским холмом и Белым домом, отметила Нью-Йорк Таймс. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы обязать президента США либо прекратить войну, либо запросить одобрение на ее продолжение. В свою очередь, Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий в качестве главнокомандующего. В ООН осудили идею Трампа взимать деньги за проход через Ормузский пролив. Международная морская организация ООН выступила против взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. ООН ожидает разъяснений после заявления президента США Дональда Трампа о введении сборов 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через морской коридор, передает Рейтер. Мы всегда были последовательны в своей позиции в отношении сборов. Международная морская организация ООН решительно выступает против взимания платы за проход через проливы и используемые для международного судоходства. Нет никаких правовых оснований для введения обязательных сборов просто за транзит через пролив, сказал представитель организации. 13 июля Дональд Трамп объявил о взятии Ормузского пролива под контроль и возобновлении морской блокады иранских портов. Сбор в 20% он назвал компенсацией за обеспечение безопасного прохода судов. Власти Ирана пообещали не допустить перехода Ормузского пролива под контроль США. США начинают масштабную кампанию против Международного уголовного суда МУС с целью ликвидации исходящей от него угрозы американскому суверенитету. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Меры против МУС будут включать отмену американских въездных виз и запрет на въезд в США персонала суда, а также расширение санкций против МУС и связанных с ним организаций. Помимо этого, Вашингтон намерен убеждать другие страны не сотрудничать с МУС. И о погоде. Сегодня пасмурно, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, сильный, температура воздуха днем по стране составит плюс 25, плюс 30 градусов, в столице плюс 28. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 14, плюс 19 градусов, в столице ночью плюс 17. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.

0: Prahova Promo. Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. ЕС и Молдова начинают переговоры по шестому кластеру о вступлении в Евросоюз. МИД вручил ноту протеста послу России в связи со взрывом дрона в селе Копанка. Послы ЕС вновь соберутся сегодня в Брюсселе, чтобы утвердить 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Подробности в выпуске. ЕС и Молдова начинают переговоры по шестому кластеру о вступлении в Евросоюз. В Брюсселе будет официально открыт новый этап переговоров о вступлении Молдовы в ЕС по шестому кластеру «Внешние отношения». Молдавскую делегацию возглавляет временно исполняющий обязанности премьер-министра Евгениус Мокеску. В ходе конференции Совет Европейского Союза представит общую позицию государств-членов по шестому кластеру, а молдавская сторона изложит свою переговорную позицию и обязательства по приведению национального законодательства и политики в соответствии с европейскими стандартами. Шестой кластер включает две переговорные главы – внешние отношения и внешняя политика, политика безопасности и обороны. Они предусматривают интеграцию Молдовы в общую торговую политику Европейского Союза, а также постепенное согласование внешней политики и политики безопасности страны с нормами ЕС. А Украина уже открыла шестой кластер переговоров с Евросоюзом. Министерство иностранных дел вручила ноту протеста послу России. По заявлению МИД, российский дипломат был вызван сегодня в связи с инцидентом, произошедшим в ночь на 13 июля, когда воздушное пространство Молдовы было незаконно нарушено беспилотником со взрывчаткой. Послу была вручена нота протеста в связи с этим инцидентом. МИД вновь призывает Российскую Федерацию избегать любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность Республики Молдова, и строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, говорится в пресс-релизе министерства. В свою очередь, российский дипломат запросил у властей Кишинева доказательства того, что речь шла именно о российском беспилотнике. По его мнению, остается непонятным, почему после падения дрона не образовалась воронка, а местные жители якобы ничего не слышали во время инцидента. Если там была взрывчатка, то почему она не сдетонировала при ударе о землю, подчеркнул посол. Напомню, в ночь на 13 июля на окраине села Коп Панкакаушанского района упал беспилотник. После удара о землю возник небольшой пожар. Министерство обороны установило, что речь идет о российском беспилотнике «Шахет-136». Он содержал 40 килограмм взрывчатки. Вечером того же дня беспилотник подконтрольно уничтожили. Тысячи семей в стране могут остаться на улице, потеряв квартиры, купленные в домах, построенных с нарушением закона. Исполняющий обязанности министра инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля заявил, что в настоящее время выявлено 27 жилых домов с примерно 5000 квартир, которые не могут быть введены в эксплуатацию. По словам чиновника, основные проблемы заключаются в количестве этажей в многоквартирных домах, отсутствии разрешений или строительстве зданий, не соответствующих утвержденным проектам. Одновременно сегодня было представлено руководство для покупателей жилья, разработанное совместно с Национальной инспекцией по техническому надзору. Документ призван помочь гражданам проверять правовое и техническое состояние зданий до подписания договоров и оплаты. Потребители, отсутствующие дома не менее 15 дней, могут запросить перерасчет платежей за неучтенные услуги, но должны соблюдать предусмотренный законом порядок, так сообщает крупнейший поставщик электроэнергии. Владельцы квартир должны в письменной форме уведомить администратора или управляющего здания о своем отъезде. По возвращении они обязаны предоставить документы, подтверждающие отсутствие всех проживающих в квартире лиц в течение всего заявленного периода. Запрос на перерасчет должен быть подписан, подан не позднее 15 дней после возвращения домой. В случае длительного отсутствия необходимо периодически предоставлять подтверждающие документы для сохранения права на перерасчет. В Молдове дизель подорожает сразу на 39 банов. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 15 июля. Таким образом, бензин подорожает на 10 банов и будет стоить 28 леев 38 банов за литр. Цена на дизтопливо вырастет на 39 банов до 26 леев 67 банов за литр. Подорожание происходит на фоне роста стоимости нефтепродуктов на мировых биржах из-за войны США против Ирана. В Молдове продолжается расследование дела о мошенничестве с украинскими колл-центрами в рамках масштабной международной операции, реализуемой в сотрудничестве с Евроюстом и Европолом. Сотрудники правоохранительных органов провели еще 10 обысков в Молдове. В розыске находятся 8 молдаван в возрасте от 22 до 28 лет. Молодые люди подозреваются в мошенничестве в отношении граждан стран Европейского Союза. Подозреваемые действовали на основании предварительной договоренности и вводили жертв в заблуждение. Украденные деньги переводились на банковские счета, открытые на имена посредников, а также на счета, связанные с международными криптовалютными биржами и игровыми платформами, чтобы скрыть их. Напомню, что в начале июля этого года сотрудники правоохранительных органов ликвидировали сеть украинских колл-центров, в которых работали 180 операторов из Молдовы. Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота лекарственные препараты на сумму свыше 10 миллионов леев. По данным следствия, 39-летний мужчина подозревается в незаконном ввозе, производстве и продаже через интернет-магазин препаратов, содержащих психотропные вещества, а также анаболические и андрогенные стероиды. Во время обысков правоохранители обнаружили подпольную лабораторию и изъяли около 2000 флаконов инъекционных препаратов и таблеток, содержащих вещества, запрещенные национальным законодательством. При поддержке сотрудников спецподразделения «Фулджер» подозреваемый был задержан на 72 часа. Возле коммуны Бубуеч обнаружили отходы, которые могут оказаться опасными, сообщил мэр населенного пункта. Накануне о находке сообщили в инспекцию по охране окружающей среды и полицию. Представители ведомств обнаружили несколько видов опасных отходов, после чего запросили отбор проб специализированной лабораторией. Мэр также сообщил, что рядом нашли бухгалтерские документы, фактуры и инвойсы, которые могут указывать на происхождение и владельца отходов. Эти материалы, по его словам, передали вместе с обращением для установления и привлечения виновных к ответственности. Послы ЕС вновь соберутся сегодня в Брюсселе, чтобы утвердить 21-й пакет санкций против Российской Федерации и заморозить потолок цены на российскую нефть до наступления даты ее автоматического перерасчета 15 июля. Послы ЕС выразили надежду, что два государства, которые по состоянию на сейчас тормозят принятие пакета, снимут свои оговорки ради единой цели усиления санкционного давления на Россию. Накануне они не достигли консенсуса относительно утверждения 21-го пакета санкций, но главный дипломат ЕС заверила, что это может произойти 15 июля. Сейчас пакет блокирует Греция, которая имеет определенные оговорки в энергетической сфере относительно разрешения реэкспорта российского сжиженного газа в третьи страны, и Австрия с оговорками в финансовой сфере. Ранее 21-й пакет угрожала заблокировать Болгария. Требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но сейчас с исключением из списков Кирилла эти претензии сняты. В Украине еще на 90 дней продлили действие военного положения и общей мобилизации. Они будут действовать по меньшей мере до 31 октября этого года. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады. Это уже 20-е решение Верховной Рады о продлении этих режимов с начала полномасштабного вторжения. Процедура прошла по стандартному алгоритму. Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, после чего народные депутаты отдали заказ каждый документ более 226 необходимых голосов. Коалиция желающих планирует военные учения в странах, граничащих с Украиной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Париже с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Учения пройдут в рамках плана по созданию многонациональных сил, которые будут развернуты после окончания войны Российской Федерации против Украины. По словам Макрона, силы для обеспечения безопасности носят исключительно оборонительный характер. И о погоде. Пасмурно, местами проливные дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренная температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус. В столице плюс 29 градусов. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 14, плюс 19 градусов. В столице ночью плюс 17. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Наитина.
0: Радио Молдова.

0: investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova, Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova, Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Европейский Союз открыл с Республикой Молдова переговоры по шестому кластеру «Внешние отношения». Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Василий Тофан может официально представить состав нового правительства уже 17 июля. Национальный инспекторат технического надзора представил гид покупателя, пособие для граждан, планирующих приобрести недвижимость в Молдове. Детали в выпуске. Открытие нового кластера переговорных глав по внешней политике, обороне и безопасности является значительным прогрессом для Республики Молдова на пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом заявили европейские и молдавские официальные лица после третьей межправительственной конференции Молдова и ЕС. Министр по европейским делам и обороне Ирландии Томас Бирн отметил, что Молдова продемонстрировала стратегическое соответствие европейским ценностям. Исполняющий обязанности премьер-министра Евгена Смукеску заявил, что открытие нового кластера подтверждает продвижение процесса вступления на основе собственных достижений страны. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что сферы внешней политики, обороны и безопасности являются направлениями, в которых Молдова уже вносит значительный вклад в сотрудничество с Европейским Союзом. Напомню, Молдова подала заявку на вступление в Европейский Союз в 2022 году одновременно с Украиной, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. В том же году страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. 15 июня этого года Европейский Союз официально начал переговоры по кластерам с Республикой Молдова. Процесс вступления включает 33 переговорные главы, объединенные в 6 кластеров. Кандидат на должность премьер-министра Молдовы Василий Тофан сообщил, что завершил консультации с 16 исполняющими обязанности министров и получил более четкое представление о ситуации в каждом ведомстве. Министры представили приоритеты на ближайшие 12 месяцев, основные проблемы, необходимые меры для ускорения реформ, а также информацию о бюджетах, кадровых ресурсах и обязательствах, связанных с европейской интеграцией. Тофан заявил, что следующим этапом станет формирование состава будущего правительства, а также консультации с политическими партиями и представителями различных сфер для подготовки программы деятельности Кабинета министров. С 15 июля в Молдове вырастут цены на бензин и дизельное топливо. По данным НАРЭ, причиной стало повышение мировых цен на нефтепродукты на фоне напряженности на Ближнем Востоке и рисков для поставок. Максимальная цена бензина А95 составит 28 леев 38 банов за литр, что на 10 банов больше, а дизельного топлива 26 леев 67 банов, подорожав на 39 банов. В НАРЭ отметили, что Молдова полностью зависит от импорта топлива, поэтому цены напрямую связаны с ситуацией на международных рынках. Предприятие АПКанал Кишинев обратилось в НАРЭ с просьбой повысить тарифы на воду и канализацию из-за роста расходов. Компания предлагает установить цену на воду в размере 15 леев 55 банов за кубометр, а на канализацию 7 леев 68 банов. В свою очередь расчеты НАРЭ предусматривают более низкие тарифы – 13 леев 99 банов за воду и 7 леев 40 банов за канализацию. Сейчас жители Кишинев платят 12 леев 99 банов за воду и 5 леев 63 бана за канализацию. Окончательное решение НАРЭ примет после публичных консультаций. Дата заседания пока не объявлена. Предприятие АПКанал Кишинев сообщило о случаях незаконного сброса сточных вод и нелегальной откачки септиков. Нарушения были выявлены во время проверок. По фактам составлены протоколы о правонарушениях. В компании напомнили, что согласно действующим правилам, сточные воды и отходы из септиков должны вывозиться только на очистные сооружения АПКанал Кишинев. Предприятие призывает жителей экономических агентов пользоваться только официальными услугами и предупреждает, что проверки совместно с компетентными органами будут продолжены. Национальный инспекторат технического надзора представил гид покупателя пособия для граждан, планирующих приобрести недвижимость в Молдове. Документ поможет проверить юридическое и техническое состояние жилья до заключения сделки и защитить покупателей от мошенничества и незаконного строительства. В пособии указано, какие документы необходимо изучить перед покупкой квартиры. Выписку из реестра недвижимости, разрешение на строительство, проектную документацию, данные из открытых реестров. В инспекторате отмечают, что многие граждане сталкивались с проблемами после покупки квартир в домах, которые не были введены в эксплуатацию или имели нарушения. Гид покупателя будет доступен бесплатно в электронном и печатном формате. Его планируют распространять также в общественных местах и дипломатических учреждениях Молдовы. В Республике Молдова стартовала экологическая кампания «Июль без пластика», направленная на сокращение использования одноразовой пластиковой упаковки. Координатор экологических проектов центра Е. Черкулар Дурина Вилеску заявила, что инициатива призывает потребителей, бизнес и государственные учреждения переходить на более устойчивые альтернативы. Впервые в рамках кампании проводится аудит магазинов и супермаркетов. По данным специалистов, около 40% пластика, который поступает на рынок страны, приходится именно на одноразовую упаковку. Собранные данные помогут разработать решения для внедрения многоразовых альтернатив в торговых сетях. Кампания продлится до 31 июля. Три государственных университета Молдовы получат более 9 миллионов евро на модернизацию исследовательской инфраструктуры. Средства направят на реализацию 11 проектов в рамках программы, финансируемой Всемирным банком. Больше всего средств получит Государственный университет Молдовы – около 4,5 миллиона евро. Финансирование также выделено Техническому университету и Медицинскому университету имени Николая Тестемитяну. Деньги пойдут на обновление лабораторий и развитие исследований в области энергетики, IT, сельского хозяйства, естественных наук и биомедицины. Верховная Рада Украины приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко. За решение проголосовали 258 депутатов. Один выступил против, пятеро воздержались. Отставка стала частью анонсированного президентом Владимиром Зеленским переформатирования правительства и изменения политической стратегии страны. Одним из главных кандидатов на пост нового премьера называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Среди приоритетов нового правительства – защита энергетической системы и подготовка страны к зимнему периоду на фоне российских атак по объектам инфраструктуры. После отставки премьер-министра весь состав кабинета министров уходит в отставку автоматически. Нынешние члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду совершит визит в Киев. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии, передает Укринформ. По соображениям безопасности подробности поездки пока не раскрываются. В центре Брюсселя на строительной площадке произошел крупный пожар, в результате которого несколько человек погибли, а еще несколько считаются пропавшими без вести. Возгорание произошло на объекте, где проходила реконструкция здания, и работали более 200 человек. Огонь быстро распространился через шахты лифтов и достиг подземных помещений. Пожарным удалось спасти несколько рабочих, однако власти сообщили о погибших и 6 людях, местонахождение которых пока неизвестно. Спасатели продолжают поиски внутри здания. 8 человек погибли в результате израильского удара по полицейскому участку к западу от лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Среди погибших была женщина. Израильская армия подтвердила проведение операции, заявив, что целью были террористы, однако не раскрыла их личности. Палестинская группировка «Хамас» осудила атаку и заявила, что среди погибших был руководитель пострадавшего полицейского участка. Удар произошел, несмотря на действующее с октября прошлого года перемирие между Израилем и «Хамас». Население Европейского Союза продолжит расти еще несколько лет, после чего начнет постепенно сокращаться на протяжении десятилетий. Об этом говорится в докладе Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Сейчас в ЕС проживает около 450,5 миллионов человек. По прогнозам, в 2029 году численность достигнет пика – 453 с лишним миллиона, а к 2100 году сократится до примерно 400 миллионов человек. Одновременно население будет стареть. Если сегодня люди старше 65 лет составляют около 20% жителей ЕС, то к 2050 году их доля может вырасти до трети. Эксперты отмечают, что миграция может частично смягчить последствия демографического спада, но не решит полностью проблему нехватки рабочей силы, роста расходов на социальную сферу и системы ухода. В Германии в период с 22 по 28 июня во время рекордной жары с температурой выше 41 градуса умерли около 24 тысяч человек. Это на 7100 больше, чем двумя неделями ранее, и на 32% выше среднего показателя прошлых лет. Всего во втором квартале этого года в стране зарегистрировали около 243 тысяч смертей. Большая часть периода показатели оставались в пределах обычных значений, за исключением последней недели июня. По данным Института имени Роберта Коха, сильная жара ежегодно становится причиной тысяч смертей в Германии. И о погоде в Молдове. В стране действует желтый код опасности в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение будет действовать до 23.00. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Завтра, 15 июля, дожди сохранятся на севере страны. Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухнянко.
0: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă.

0: вечер. Сегодня мы продолжаем говорить о театре. В прошлый раз мы вспоминали все спектакли, которые были в этом году, в этих сезонах, которые мы освещали. А в этот раз у нас в гостях снова Рома Малай. Не так давно он у нас был, рассказывал про свой театральный сезон, про свои замечательные постановки, про выгорание, про то, что он устал быть актером. И вот когда мы говорили с Ромой об этом, Рома нам пообещал, что он приведет сюда Петру Марджиняна, который играет в Национальном театре Михаила Минеску, дружит с Ромой. И из-за этого много Роме помогает и теперь работает еще и в Ромином спектакле, в каком мы вам сказали. Но напомним, Рома, привет, Петру, привет, спасибо большое, что ты у нас впервые. Очень тебе благодарны. И спасибо за то, что ты согласился говорить с нами по-русски.
1: Здравствуйте, я очень рад быть здесь с вами в этот прекрасный день.
2: Добрый вечер, Петру. Ну что, кровь надо менять, вот все.
0: Сейчас. Смена крови.
2: Смена, да, пошла, все.
0: Ну давай расскажем, о каком спектакле мы сегодня поговорим и почему сегодня здесь с нами Петру, несмотря на всю его уникальность и талант. Все-таки ты его привел сюда по какой-то причине определенной. Расскажи нам, по какой.
2: Ну, наверное, в первую очередь надо вспомнить тот момент. Вот Петру... Не просто для меня Петру, вот что касается масок комедии Дель Арте, это такое вот молдавская находка, потому что он имеет большой опыт работы с масками еще из Румынии, где он обучался актерскому мастерству.
0: И
2: где...
0: обучал твоих актеров, я так понимаю.
2: И обучал актеров со спектакля «Турандот». Он был ментором, он был мастером, скажем, мастер масок, да. И вот... Как бы пришла его пора. В принципе, Петру расскажет больше. Это, наверное, не наверное, а точно. Это одна его мечта, давняя, наверное, сыграть Панталона. Ну, вот именно вот Панталона. Это такая самая классическая маска из комедии. И что не происходит, происходит как бы к лучшему, да, и незаменимых людей нет. Тут такие обстоятельства, что вот надо заменить. И как раз Панталона, и как раз Петру, да, он не владеет мастерски русским языком, но с каждым днем репетиционным...
1: Но хотя я могу рассмешить коллег на сцене во время репетиции, когда я неправильно говорю одно слово.
2: Абсолютно. Да, Петр, ты можешь продолжать. В принципе, я все сказал. Один из главных вот мотивов, скажем, это вот то, что он как никто другой знает изнутри, как работать с маской и под маской, да?
0: Да, Петру, поговорим с тобой прежде всего. Ты знаешь, как работать с маской и под маской, как сказал Рома. Каково тебе смотреть на результат твоей работы на сцене? Вот ты смотрел «Турандот», понравилось ли тебе, как актеры исполнили то, чему ты учила? И вот Ромина воплощение тоже твоего.
1: Я тоже, вот я думал об этом. Я думаю, что это редкая удача видеть что-то. И видите, это не раз, потому что я видел спектакль Ромы где-то 4 раза. Я еще был на репетициях, я видел, как строился этот спектакль. Я не знал, что буду играть эту роль. Я узнал об этом только два месяца назад. Но я как будто бы и чувствовал это, потому что год назад, когда артист, который сделал маски, Алекс Мединский, очень интересный парень, который и я, и Рома дружим с ним, он, который сделал маски при помощи 3D-устройства, 3D-принтера, я как будто бы чувствовал, и я тоже взял себе одну такую маску. То есть,
0: просто для себя.
1: Да. То есть маска, с которой я играю, она сидела на моей полке где-то год.
0: А, то есть это интересно. Ты не возьмешь маску актера, который был?
1: Я их меняю. Маска актера, который был, она уже заряженная. Потому что моя маска, она уже прошла через... Ну, у нее выпал нос один раз.
2: Из-за меня, кстати.
1: Да, из-за Рома. Ну и не из-за Рома.
0: Что случилось?
2: Нет, мы в Хэллоуин вышли в масках комедии для арта по улице. И разные там чудики.
1: Да, и маска ударилась.
0: Об чью-то руку.
1: Об чей-то нос или лоб, кажется.
2: Да,
1: и у нее упал нос. Потом на репетициях уже в театре маска тоже началась ломаться, да, и я уже использую маску Виталика, потому что, видимо, она прочнее, видимо, она уже заряженная с актером, который играл до меня. У нас чуть-чуть с Ромой есть такая маленькая полемика, потому что у моя маска, у нее нету бровей, а маска предыдущего актера имела брови. Мне нравится, когда она без бровей, но у нас еще хорошо, что есть время выбрать и выяснить.
0: Ром, почему нужны брови, панталоны?
2: Я обещал Петру, что я их подстригу. Ну, мне нужно это как художественный такой акцент некий, да, вот белые бровки, я их сделаю чуть-чуть, вот Петру не нравится, они слишком широкие, из-за этого не видны глаза.
1: Да, артиста, что правда. Я думаю, что глаз, чтобы у маски есть резон, если видны глаза человека под ней.
2: Мы еще даже не приняли окончательное решение. У нас две маски очень... Они не идентичны, но очень прям, ну, идентичны по форме, потому что тот же принтер, да, тоже матрицу исполнял, но маска, да, опять же, предыдущего актера, как сказал Петру, она заряжена его энергией, да, и вот Петру не нравятся эти пышные брови. Я ему сказал, что мы подрежем и попробуем в сентябре оба варианта и посмотрим уже в спектакле, с каким выйдем.
0: То есть, когда в сентябре мы пойдем смотреть Турандот, нам нужно будет обратить внимание на то, есть брови у Петра или нет.
2: Да, и
0: вы поймете. Кто победил.
2: Вы поймете.
0: Мы поймем, кто.
2: Ну, это не борьба. Да. Нет. Ну, я, опять же, не настолько настырно хочу, чтобы именно вот эта маска была предыдущая. Поэтому... Как бы я даю свободу актеру. Если он чувствует себя удобнее в своей маске, да пусть играет, там разница небольшая. То есть он хочет зарядить ее, может, своей энергией. Хотя в предыдущей маске хорошая энергия, там осталась такая,
1: да,
2: панталонская,
1: да,
2: тоже.
1: Да, да. У меня очень большая ответственность, потому что вот вы даже можете слышать меня, я, кажется, уже из начала интервью уже где-то 3-4 слова точно сказал неправильно, общаясь на русском.
2: Ой.
1: У меня большая ответственность взять эту роль и что сумею продолжить, что было хорошо продолжить, что возможное сменить. Может быть, это тоже такая, как так сказать, привилегия, потому что этот материал «Принцесса Турандот», и именно вот этот персонаж, он позволяет импровизации. У меня нету, у меня есть сценарий текста, но у меня нету ни одного прописанного слова. То есть все, что я, все, что выходит из моего рта, это мои слова. Я все строчки этого панталоны, они между строчками других персонажей.
0: Вот я хотела об этом и спросить. Мы о Турандот здесь говорили, и на репетиции мы были, и с актерами мы общались, и про интрижки ты нам рассказал.
2: Интрижки.
0: Мы много чего знаем про Турандот. Это роль импровизационная. То есть, окей, ты импровизационный актер, как говорит Рома, но это больше физический момент, да? Ты можешь показать руками, лицом, всем остальным. Но там есть еще и текст. Ты не можешь молчать весь спектакль. Даже если ты очень талантливо кривляешься, все равно не получится просто молчать. Вот. И это значит, что тебе придется взаимодействовать с актерами, которые разговаривают на русском. И так как ты не можешь заучить просто роль, вот как ты на это согласился? У тебя вообще был опыт играть на русском языке до этого?
1: Нет, никогда не был. Единственный опыт игры на русском языке был в студенчестве, когда в нашей группе наш учитель в Румынии пригласил режиссера из России, Александра Огарева. И он поставил с нами такую коллаж из пьес Чехова. Но из-за того, что Александр Огарев не знал, не умел общаться ни на английском, ни на румынском,
0: нам пришлось учить
1: русский. Мне пришлось быть переводчиком. И в этюдах вот я позволял себе играть на русском. Даже если у меня, например, партнеры были на румынском, но мы так хорошо знали сцены из Чехова, ну, либо из «Чайки», либо из «Трех сестер», что мне позволяло экспериментировать и играть свою роль на русском, пока что мои коллеги на румынском.
0: То есть это такой небольшой опыт студенческий?
1: Да, и больше, очень маленький,
0: больше
1: крохотный.
0: Больше ты работаешь в Национальном театре, вы там играете на румынском языке. Есть, вот я смотрела «Градина Дестикла», он наполовину, но все равно ты там играешь, но, по-моему, ты поешь там. Что-то. У тебя там такая роль не...
1: Я в «Градина Дестикла» не пою, я пою много в «Кирица Анконцерт», Но в «Гренаде стекла», да, я тоже появляюсь.
0: Ну, у меня есть... Ты там,
1: нет, это не, нет, это не я.
0: Извините.
1: Может быть, мы похожи. Персонаж с гитарой чуть-чуть другой. Или, может быть, вы вспомнили меня в спектакле «Кирица», где я с гитарой много.
2: «Интрига Шьюбири», тут тоже с гитарой.
1: Да, да, да, да. Я гитарный актер. Где, возможно, меня...
0: Будет ли гитара у Панталона?
2: Ну вот, у Панталона другие инструменты. Как раз таки. И что хочу добавить, что спектакль видоизменился.
0: А, окей. Ты что-то внес какие-то...
2: Он внес. А. Даже не от него исходят импровизации, какие-то мы фиксируем. То есть то, что осталось от предыдущего актера, там процентов 60.
0: Угу.
2: Остальные 40 дополнил новый актер.
0: Но все равно ведь даже то, что делал предыдущий твой актер Виталий Павлюков.
2: Да, Виталий Павлюков.
0: Да, но все равно, если это импровизация, соответственно, там не было какой-то оформленной роли, или она была какая-то?
2: Там есть структура. Есть структура, в которой надо, вот рамы, да, в которых надо удерживаться.
1: Есть очень интересная ваза, но в аду или сок, или вино... Или виски мы добавляем.
2: Окей.
0: Хорошо, что тогда будет с соком, вином или виски в посуде, которая называется Панталоне в новом, обновленном, окей, Турандот?
2: Ну, одну могу один спойлер так сделать.
0: Давай.
2: Маленький.
0: Давай, хоть какой-то, я с прошлого эфира тут тебе расскажу. Ты нет, я вот так, я не буду.
2: Нам даже удалось оправдать с помощью импровизации Петру оправдать вот этот его акцент, да, потому что...
0: Он иностранная маска?
2: Он не, ну вот в этом фишка. Маски ведь коренятся в Италии.
1: Угу. Венеции. Вот именно Панталоне Венециано.
0: Угу.
1: Вся Венеция, у меня была, извини, Рома, что перебиваю, у меня была честь посетить Венецию в прошлом месяце, наконец-то увидеть этот город. Угу. И я заметил, что Панталоне там как мерчендайз. То есть там отель, Панталоне, маски Панталоне продаются.
0: И ты приходишь к Роме и говоришь, я венецианец, получается.
1: Да, я сказал Роме, что у меня итальянские корни.
2: Там он в спектакле даже об этом говорит. И все оправдано, потому что у него прабабушка.
0: Вот
2: имела какие-то дела с самим Юлием Цезарем. И все это оправдано. Вот вам маленький спойлер. И тогда понятно, почему у него акцент. Он из корней латинских вышел, и вот он играет в китайской сказке с итальянскими, на русском, с итальянским акцентом.
0: Ну, это очень интересно звучит.
1: Да, это магия глобализации.
2: Да.
1: Играет на русском китайские сказки, написанные итальянцам.
2: Да.
1: С итальянскими персонажами в Молдове.
2: И итальянский, латинский акцент еще сверху.
1: Да.
2: Добавлен. И все оправдано. И все круто. И все
0: актеры твои, которые играют в этом спектакле уже сколько? Год Турандоту или больше?
2: Больше, мне кажется.
1: Больше. Мне кажется, это был декабрь 2024 год.
2: Да.
0: Ну вот.
2: Скоро два года.
0: Примерно, скоро два года. Актеры играли себе друг с другом. И тут среди них появляется их педагог, по сути.
2: Ну, да.
0: Который
2: да.
0: их обучил.
2: Да.
0: И становится с ними в один ряд и говорит, я теперь тоже актер. И, ну, то есть я так актер.
1: Я тоже с вами играю.
2: Я с вами,
0: да, теперь играю. Есть ли какое-то напряжение среди людей? Потому что, ну, знаешь, когда твой учитель рядом, ты как бы такой, а вдруг я что-то...
1: Вот напряжение у меня. Я чувствую огромное напряжение.
2: Потому что планку нужно держать.
1: Да, планку нужно держать. Я очень рад, что я успел... Хорошо, что тогда, когда мы ставили спектакль с Ромой, то я не просто приходил как какой-то учитель, показывал что-то и потом уходил. Хорошо, что я успел подружиться с актерами. Я построил очень большую дружбу и с Виталиком даже.
2: Да, конечно.
1: И с Даниэлом Мунтяном, с которым мы общаемся очень часто. С Артемом Гончаровым, который играет главную роль. С Алиной Гриневич, который тоже наш партнер, она играет Труфальдиньо. С моим хорошим приятелем Яков Гребененко, который даже мы с Ромой с ним недавно взяли так... Он, кстати, взял нас так за ухо. Мы вместе спортом начали заниматься.
0: То есть, да?
2: Да.
0: Теперь тоже тэквондист?
2: Ну, как тэквондист? Мы больше физика.
1: Ну, мы делаем элементы тэквондо. Я попробовал что-то, и спина болит уже еще и сейчас.
0: Понятно, я вот на этом поэтому не хотела спросить, сколько актерам можно заниматься такими видами спорта, вы же можете травмироваться.
2: Ну, не, упор идет просто на поддержание формы.
0: Занялись спортом.
2: Это, да, Яша хочет из нас сделать.
1: Ну, это очень хорошо.
0: Есть ощущение, что у Яши есть какой-то план на вас.
2: Мне кажется, да, он хочет какую-то секту свою открыть, бойцовскую, да. Но мы не бойцы, мы артисты, во-первых. Но, опять же, поддерживать форму.
0: Ты можешь сыграть бойца.
2: Конечно, безусловно. Поддерживать форму — это всегда полезно, ну, да, приятно. И, да. Все, вот. И, кстати, Петру можно будет поздравить. Это будет спектакль, назначен 18 сентября. Угу. И это у него, скажем, ну, исключительная такая премьера его в русском театре. Поэтому гулять будем!
0: Поэтому приходим на спектакль с плакатами в Киеве.
2: Да, да. Петру, мы тебя любим.
1: Это добавит еще больше давления.
2: Но панталоны
1: отыграют. Потому что в таких спектаклях маска всегда смотрит в зал.
2: Да.
1: Маска ломается.
0: У вас нет этой четвертой стены.
1: Нет, нет, нет, абсолютно. Если маска не смотрит в зал, если лицо маски не смотрит на зрителя, маска умирает. То есть затылком нельзя работать. Можно работать только вот так.
2: Профиль
1: и фас. Да?
2: Или... Три четверти эмфас, да.
1: Да. Так что если я увижу плакат со своим именем, то я буду волноваться еще больше. Хорошо. Я и так потею в этот
0: спектакль. Приходим на спектакль 18 сентября, отворачиваемся и не смотрим на Петру.
1: Нет, это еще хуже.
2: Вы что?
0: В общем, мы не нашли формулу, как смотреть спектакль.
2: Это такое, новые формы как бы появляются. Спектакль в любом случае обновится с его появлением. Да.
0: Петру, расскажи мне про импровизацию. Мне очень хочется понять, вот, допустим, ты играешь спектакль один раз, да, и ты в нем импровизируешь. Второй раз ты заново импровизируешь, и каждый раз по-новому ты не можешь просто привыкнуть к тому, что ты уже придумал один раз, и делать это дальше. Как это происходит?
1: Это микс из всего. Вот это микс и из этого, что надо по-другому, с другой энергией входить в втором спектакле. Но это и значит, что надо всегда иметь заготовочки. Например, я и с Ромой тоже общаюсь с ним об этом. Например, и какие-то реплики, то иметь 3-4 разных варианта ответа на тот же самый момент в спектакле. И тоже об этом и предупредить партнера, чтобы он не думал, что я забываю текст, или все меняется, или я теряю контроль. Но вот в таком спектакле это микс и структура, очень, вот как мы говорили о структуре, который сказал Рома, это микс и из очень четкой структуры, но и из фристайла. То есть, да, это... Я сейчас импровизирую в репетициях и делаю по-разному, и в каждой репетиции по-разному, так, чтобы уже на спектаклях имелись 3-4, дай бог, 5 вариантов разных ответов, да, или взаимодействия.
0: Когда вы репетируете, в тебе просыпается вот это вот желание сказать Роме: я сейчас объясню этим людям, как сделать правильно, или ты все-таки полностью актер сейчас уже и никого ничему не учишь?
1: Не, полностью актер, уже исчезла.
0: Все
1: это
0: на твои плечи легло, я так понимаю, да?
2: Ребята, опять же, ребята варятся в этом уже 1.5 года, да? Поэтому они хозяева ситуации.
0: Ну ты доволен, кстати? Я тебя в прошлый раз спрашивала, ты сказал, что ты еще не очень доволен.
2: Ну, почему? Они раскрылись. Я им дал практически, полную свободу. Нет, не могу сказать, но каждый спектакль отличается от другого, и это круто. Они всегда какие-то находят актуальные темы, которые происходят еженедельно, да, они всегда меняют какие-то, особенно там есть такой один, я даже не знаю, как его называют, такая

0: это будет, этим будет открываться театральный сезон или нет?
1: Нет, мне кажется, сейчас я даже... Нет, 18-го это будет. Угу. До этого будет Машинерия 13-го, потом там у них метод, скорее всего, они премьеры откроются. Угу. Вот у них метод недавно вышел.
2: Очень, очень классный
1: хороший спектакль.
2: Мы почти смотрели.
0: Вы посмотрели?
1: Да.
2: Да. Да. Да, мне
1: тоже советую.
0: Серджио
1: Кирьяк.
2: Я не смотрел сериал Squid Games, но вот кто-то, который смотрел с нами, сказал, что очень похоже.
1: Сравнивали, да.
2: Сравнивал ситуацию в пьесе «Метод» с ситуацией этого популярного сериала Squid Games. Так что, может быть, зрителям будет интересно.
0: Ну, по-моему, «Метод» еще будет идти, если я не ошибаюсь, только я не помню, какого
1: уже числа. Все, кажется. Уже вчера был последний, ага. Кажется.
2: Нет, нет, парни говорили, что, кажется, на следующей неделе.
1: Еще есть.
2: Где-то до конца июля.
1: Добивают
2: еще один спектакль будет, да.
0: Ну, в общем, мы можем посмотреть на сайте театра Чехова, будет ли «Метод» исходить на «Метод». Мы возвращаемся в Турандот.
1: В Турандот.
0: Благодарим Петру за то, что он согласился поучаствовать в Турандот на русском языке и с нами тут тоже на русском поговорить. Мы не прощаемся. Я просто хочу закрыть Турандот. Мы все поняли. Закрыть тему.
1: Окей.
0: Есть еще несколько тем, которые мне хочется обсудить. Просто у нас уже не очень много времени остается. Рома, значит, вопрос номер один. Где спектакль в кофейне?
1: Пауза.
0: Это
1: такая уже колючая тема. Много событий произошло, особенно начиная с января этого года. Я говорил в прошлый раз. Много,
0: мы с тобой
1: много
0: делали интервью для «Молдова-1» в конце прошлого года, и ты там, вот, кажется, впервые рассказал о том, что у тебя есть вот такой вот план, и ты очень хочешь.
1: Да.
0: И
1: очень...
0: в каком-то еще интервью после этого на радио здесь ты тоже об этом упомянул. Интересно, что происходит.
1: Я никогда не откажусь от этого проекта. Очень, опять же, вот наложилось как на слоенку какой-то или там пирог какой-то. Вот много-много слоев, очень много... Я задействован был, и с уродом произошло, что произошло, то есть надо его восстанавливать. То есть есть какие-то вещи, которые идут на опережение. То раньше актриса не могла, одна приглашенная, потом она может, а я не могу, в общем... Пока этот проект в воздухе, но я никогда его не забуду. Я вернусь к нему обязательно, попробую даже вот этой осенью параллельно с уродом, восстанавливая урода, добивать вот этот спектакль в кофейне.
0: Ну, я мы очень ждем тоже, хочу, потому что звучит интересно.
1: Но...
0: И я думаю, много кому хотелось бы на таком побывать. Поэтому успехов тебе. Я надеюсь, что все получится. Переходим к Петру. Мы знаем, что у Петру есть очень интересный проект, которым вся моя лента в Инстаграме этой рекламой полна. Поэтому давай, пожалуйста, расскажи нам, что такое Яко-театр.
2: О, Яко-театр — это маленький театр в чемодане. Очень это... Очень легко транспортируемый.
0: Ага. Ты прекрасно говоришь по-русски, зачем же ты набрал?
2: Я чувствую себя как на скейтборде, который стремится вниз, вниз, вниз. Я еще держу контроль. Да, да. Яко-театру — это такой милый проект. Пока что в Яко-театру есть только один рассказ, один спектакль, который называется «Где живет твоя удача?». На русском языке этот спектакль играет мой партнер Максим Густой, актер из театра имени Роз Кишинев. Актер из театра «С улицы Роз». Я играю этот рассказ, который он был практически взят из одного канала YouTube, где один рассказчик, англичанин, рассказывает эту повесть.
0: То есть вы перевели на русский?
2: Да, мы перевели на русском, на румынском. Я один раз даже сумел сыграть, то есть прорепетировать этот спектакль и на английском, когда я репетировал его через камеру веб, в Zoom, вместе с артисткой, которая сделала этот чемодан, именно сделала этот спектакль, Юдит Хоуп из Великобритании. У нее есть очень специфический стиль работы с марионетками.

0: Puis я так и сказал в момент, когда я открыл посылку из Великобритании с чемоданом и со всеми персонажами, я так и сказал, что 80% из всего спектакля уже сделаны, потому что марионетки очень красивые.
1: Так расскажи нам, я думала просто, что это, я тут выясняются какие-то вещи удивительные, да. Как произошел вообще тогда этот проект в Молдове, то есть вы где-то, это франшиза какая-то или что это?
0: Я не знаю, если это франшиза.
1: Я
0: нет,
1: думала просто,
0: нет.
1: Что вы сами придумали этот чемодан. Так оказывается, это откуда-то приехало?
0: Это приехало... это была инициатива других людей, которые они нашли эту артисту, они, кажется, увидели ее, может быть, за границей, и они подумали сделать вот такой продукт для Молдовы. Он так называется, что это первый спектакль в чемодане в Молдове. Но это, кажется, видимо, делается много. Я лично тоже видел, и, кажется, все, которые, не знаю, путешествовали, видели страдальные репрезентации с марионетками. Спектакль очень классный, потому что его можно играть и на улице, и в школе, и в столовой, и в кофейне. То, что мы и делаем. Мы играли его и на зеленой площадке возле вертолета, возле музея истории, и в пиццериях, и в... Где еще мы его играли? И в книжных магазинах. Да, пока что это один рассказ из ирландского фольклора. Да. И мы надеемся сделать еще больше рассказов.
1: Пока что это для детей, я так понимаю, да?
0: Это для детей, но я... Но
1: может ли быть там поставлен какой-то более серьезный спектакль в чемодане? Какой-то для взрослых? Марионетки.
0: Это было бы интересно сделать. Надо найти рассказы для взрослых с марионетками. Это может быть... Я говорил и об этом рассказе «Где живет твоя удача». Это одна из тех... Один из тех рассказов, которые похожи на «Маленького принца» Антуана Сент-Экзюпери. Все говорят об этом рассказе, что мы его понимаем в одной мере, когда мы ребята, да. И в вообще другой мере, когда мы взрослые. И мне кажется, то же самое и с этим рассказом. Взрослые очень интересно реагируют, когда видят этот спектакль вместе с ими детьми. Да, они смотрят на него, они понимают. Я взаимодействую с маленькой публикой, но мне нравится замечать и улыбки взрослых, которые как-то по-другому понимают все. И мне интересно взаимодействовать и с ними, спрашивать их во время спектакля вопросы. И у взрослых тоже приходят интересные ответы.
1: Ну, будем надеяться, что у Якотеатру будет успех, и вы сыграете еще много где, и будете востребованы.
0: Да, да, у нас есть план сделать этот спектакль, взять этот спектакль с нами по всей Молдове. Угу. Может быть, это произойдет вот в конце июля, в августе точно этот спектакль можно будет увидеть и в селах.
1: То есть мы можем ждать, что по всей Молдове люди смогут посмотреть на что-то вот такое необычное и интересное.
0: Да,
1: супер.
0: Да, мы хотим взять этот спектакль и вместе с ним построить такую маленькую аудиотеку для взрослых. Это была моя идея, когда мы обсуждали Якотеатру, потому что спектакль, ясно, он ориентирован для детей, но хочется принести что-то и для взрослых. Так что я подумал использовать мою собственную коллекцию винила, взять как много больше интересной аутохтонной музыки и сделать такие показы, ну, когда после спектакля детского Похочется еще остаться, mm-hmm. послушать музыки.
1: Как интересно
0: винили.
1: Звучит, Ром. В следующий раз Петру придет сюда без тебя.
2: А мне кажется, в следующий раз он будет у тебя в студии играть этот спектакль.
0: Почему бы нет? Какой-то радио.
1: У нас есть проект, называется «Театр Улы микрофон», и я вполне могу предложить коллегам эту идею. Ром, даем тебе слово.
2: Нет, все.
1: Мы заканчиваем, у нас заканчивается время, к сожалению, поэтому мы даем тебе слово быстренько. Что ты собираешься делать вот этим летом? Расскажи нам, пожалуйста, и я отпущу и тебя, и Петру, и мы все пойдем домой.
2: Это прям интересно, да?
1: Ну да, ты же едешь куда-то, летишь.
2: Ну да, такая у нас гастроли очень экзотические в Португалию с театром «Сатирикус». С последней нашей премьерой «Примадон» мы летим... Буквально какого? 17 июля летим, 27-го возвращаемся. То есть у нас там два спектакля мы играем. В Порту, еще в каком-то городке.
1: Как «Примадонна», кстати?
2: Обалденно зашли. Это очень попсовый спектакль, но сделан качественно. Ну, актеры его делают, давай скажем.
1: Появились ли в твоем гардеробе туфли на каблуке?
2: В гардеробе театра, да.
1: В твоем.
2: В моем личном нет.
1: Пока еще нет. Вот на этой ноте мы и закончим. Надеемся, у Малая появятся туфли на каблуке. У Петру получится все из Турандот, из Яко-театру. И я жду вас здесь всегда и по отдельности, и вместе. Приходите, с удовольствием поговорим еще. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо.

0: продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румынии. Сегодня немного окунемся в историю и расскажем о том, как охота в Румынии была не только способом добыть себе еду, но и дипломатическим приемом, развлечением и королевской такой забавой.
1: Интеррадио Румыния.
2: Наряду с рыболовством и сбором даров природы, охота была одним из основных занятий человека, направленных на добычу пропитания для себя и других. Однако охота была не просто способом добычи мяса, шкур и мехов, она была и магически-религиозным ритуалом, и знаком социальной принадлежности к элите, и проявлением власти, которую олицетворял дворянин или монарх. Четыре румынских короля – Карл I, Фердинанд I, Карл II и Михай I – также были охотниками. Они организовывали охоту как институт власти, принимали законы и собирали вокруг себя свиту. Охота стала поводом для дипломатических встреч, продвижения социальных инициатив и лоббирования. Кроме того, она была способом спонсирования и развития науки и со временем стала частью спорта и досуга. Благодаря охоте румынские монархи поставили свою страну в один ряд с другими европейскими странами в части модных развлечений своего времени. История румынской монархии династии Гогенцоллерн-Зигмаринген, позднее Румынии, начинается в 1866 году с прибытием принца Кароля в Бухарест. Он был основателем почти всего, что существует в Румынии сегодня, в том числе и охоты. Историк Нарчис Дориньон изучает историю румынской монархии уже более двух десятилетий и показал, что личность первого румынского короля отличалась от личностей его преемников с точки зрения отношения к охоте.
3: Тот среди Румынии ауфост ванатор. Он чепенку приму реджи, у Карола Ты.
4: Все румынские короли были охотниками, начиная с первого короля, Кароля I, который сразу же в первый год своего правления был зарегистрирован в первом охотничьем обществе Бухареста. Принц быстро оказался в числе бояр, аристократов и бизнесменов, которые уже в 1866 году основали это общество. Они даже записывали результаты, которые Кароль I показывал на охоте. Он не был великим охотником, и это хобби, этот спорт не вызывали у него особого увлечения. Но из соображений дипломатии, жизни при королевском дворе, визитов европейских коронованных особ, ему пришлось подчиниться и этому ритуалу.
2: При следующих монархах охота в Румынии систематически развивалась. Нарчис Дориньон.
3: La Ferdinand I, la Carol al II și la Mihai I putem spune...
4: О Фердинанде I, Кароле II и Михае I можно однозначно сказать, как следует из всех документов, что они были великими охотниками, увлеченными этим делом и развивали охотничье дело в Румынии. Однако эта страсть предполагала и определенную организацию, а не просто поход на охоту без предварительной подготовки. Появились охотничьи ассоциации, появилось законодательство, которое берет свое начало от Фердинанда I, проходит через период правления Кароля II и вдохновлено французским опытом. Это законодательство сохранилось в период коммунизма, и мы унаследовали его в наши дни.
2: Как и любая человеческая деятельность, охота нуждается в инфраструктуре. Нарчис Дориньон.
3: А apărut din această necesitate organizarea unor mari domenii regale de vânătoare.
4: Именно из этой необходимости возникла организация обширных королевских охотничьих угодий. И они находились в Банате, Касаверде и поместье Шарлотта в Тимишоаре. Также в Муриши существовало большое поместье Гургио-Муриш и резиденция в Лепушно. Некоторые охотничьи угодья были переняты у венгерской аристократии, другие были заново созданы, как, например, в Гергице, Переши, Драгонешт и Скровиште, которая также относилась к Перешу, и все это в окрестностях Бухареста. Они были организованы по научным принципам, ежегодно получали бюджетные средства, там ставилась цель развития популяции дичи. Из 12 угодий 6-7 имели обильную дичь и были организованы соответствующим образом.
2: Вопреки распространенному мнению, охота не была и не является простой стрельбой по животным. Нарчис Дориньон.
3: Această stare a vânatului este prezentată lunar.
4: Состояние охотничьих угодий предоставлялось ежемесячно. Было точно известно, какая популяция животных существовала, от орлов до барсуков и так далее. Кроме того, было известно, сколько семейств волков, медведей, кабанов насчитывалось, какие хищники появлялись, какие случаи браконьерства регистрировались. Обо всем этом систематически докладывали в Королевскую охотничью администрацию.
2: Документы имеют решающее значение для историков понимания прошлого, а воссоздание всей сложности организации королевских охот в Румынии основано на изучении источников. Нарчис Дориньон.
3: Din documentele de arhivă vedem ce puști foloseau regii.
4: В архивных документах мы видим, какими ружьями пользовались короли на охоте, каких марок, откуда они импортировались, сколько патронов было израсходовано, что делали с добычей, как она использовалась. Надо сказать, что часть добычи продавалась, а часть отдавали на различные благотворительные, социальные и другие цели. В архивных документах есть даже меню. Эти охоты, естественно, заканчивались охотничьими пирами, и, учитывая статус приглашенных, там не ели, что попало. У нас есть печатные меню для этих обедов, у нас есть списки напитков, которые употреблялись, у нас есть списки того, что ели или что предлагали в пищу тем, кто помогал на охоте. Существовала целая свита помощников.
2: Королевские охоты имели огромное значение для Румынии, но они прекратились в 1947 году, когда монархия была свергнута коммунистическим режимом. Новая рабочая элита продолжала практиковать охоту в полной мере, но уже без тех социальных преимуществ.
0: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова. Меня зовут Алина Гробаровская, режиссер программы Анжела Тетевой-Драган.

0: Să ascultați melodeclamația lui Anton Arenski pe versuri de Ivan Turgenev. Cât de frumoși și proaspeți erau trandafirii. În scenă, Alexei Digure și Anastasia Ghinguleac.
1: Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы, теперь зима.

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А в окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, стоит девушка. И безмолвно, и пристально смотрит на небо, как бы ожидая появления первых звезд. Как простодушно вдруг

ровно дышит, еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь. Как чист и нежен —

Встают передо мною другие образы. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислоняясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими серыми глазками. Алые щеки трепещут сдержанным смехом. Руки ласково сплелись, в перебивку звучат молодые добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые пальцы,

И ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у моих ног старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябну. И все они умерли. Умерли.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Василий Тофан может официально представить состав нового правительства уже 17 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Владимир Боля. По его словам, окончательное решение о составе кабинета министров будет принято в ближайшие дни. Тофан уже провел встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Юджином Усмукеску, рядом вице-премьеров и министров. На этой неделе он также проведет консультации с представителями гражданского общества, отраслевых ассоциаций и парламентских фракций для подготовки программы правительства.